никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Выткова и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают в прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня до 2 часов дня – воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тремифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня температура составит 19-21 градус.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. С вами Юлия Никонорова. Через туман прорвалась к вам. Сегодня с утра, буквально выглянув в окно, я обнаружила такой густющий туман. У меня с 16 этажа не видно было вообще ничего. Но сейчас, проехавшись по городу, я поняла, что город остался на месте. Все в порядке. Это по-прежнему Екатеринбург, а не Silent Hill, с чем я вас и поздравляю. Но, тем не менее, автомобилистов призываю быть поосторожнее на дорогах. Все-таки это важно, когда видимость ухудшилась. А что нас с вами сегодня ждет? Конечно же, у нас будет летнее настроение, как и положено. На радио Лето будет много классной музыки. Ну а в самое ближайшее время мы немножечко пелену тумана разведем руками и узнаем, что нам на сегодня рекомендуют астрологи, тарологи и нумерологи. Не пропустите!
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня разберемся с неодушевленным существительным мужского рода «штихель». И что это, по-вашему, такое? А это тонкий стальной резец для гравирования. Инструмент с характером, хочу вам сказать. С одного конца у него острая заточка, а с другой стороны деревянная ручка в форме такого грибка, которая идеально ложится в ладонь. Слово пришло к нам из немецкого и дословно переводится как «резец» или «колючка». От глагола «колоть» происходит. Встречается в ювелирных изделиях. Именно штихелем мастер выводит ту самую заветную надпись «Вместе навсегда» на внутренней стороне обручального кольца. А еще в типографиях им вырезают печатные формы для банкнот и редких книг. И даже в кино. Помните легендарные «Покровские ворота»? Цитата. «Я не знаю хоботов, это мелко. Савва Игнатьич, мастер штихель отмычкой не заменит». Вот это как раз про наш инструмент. В общем, если будете в ювелирном, блесните эрудиции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:41 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает разгонять туманы, дурные настроения и всякие плохие мысли, которые, возможно, кого-то с утра беспокоят. Веселая музыка, отличное летнее настроение и, конечно же, возможность выиграть приз. А сегодня приз в нашей игре «Не шведский стол» очень даже достойный. У вас есть возможность выиграть пригласительный в «Континент Синема АЛЛАТРА» абсолютно на любой фильм, который там идет. Ну, а для того, чтобы выиграть, вам нужно, во-первых, дозвониться по нашему телефону 23 90 98 и 9, и, во-вторых, ответить на достаточно каверзный вопрос. А вопрос и правда непростой, потому что сегодня мы изучаем блюдо, которое... Это не просто блюдо, это традиционный русский деликатес, который в свое время украшал царский стол. Деликатес называется пирог с визигой. А теперь, внимание, вопрос. А что же такое визига? У нас есть три варианта ответа. Это редкая ягода, осетровый хрящ или вырезка из оленины. Если вы точно знаете ответ или готовы предположить и попытать удачу, звоните 23 90 98 и 9. Мы вас ждем. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето», и у нас на очереди игра «Не шведский стол». Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как зовут вас?
1: Настя.
0: Настя, слышали вопрос и знаете ответ. Что же такое визига?
1: Вопрос-то я слышала, конечно, ответ не знаю, поэтому...
0: Давайте гадать. Визига. Визига – это редкая ягода, осетровый хрящ или вырезка из оленины?
1: Ну, мне кажется, что ягоды я все знаю, даже редкие. Поэтому думаю, что это что-то с рыбой связано.
0: Что-то связанное с рыбой. Настя, вы совершенно правы. Это действительно осетровый хрящ. Да, это очищенная, высушенная хорда осетровых рыб. Потому что вот у белуги, осетра, севрюги и прочих рыб, которые, к сожалению, в Осетии не водятся, у них нет полноценного костного позвоночника. У них вот этот вот хрящ есть, его высушивают там, заготавливают, делают невероятные деликатесные пироги. Я вас поздравляю! Ура! Вы выиграли пригласительный в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм, который вы хотите посмотреть. Настя, скажите, пожалуйста, вы сейчас на работу едете? Или уже в кино сразу? На работу. Сворачивайте в сторону «АЛЛАТРИ». Скажите, а вы за рулем или в качестве пассажира?
1: Тоже, к сожалению, за рулем.
0: К сожалению. Я думаю, что это к счастью. Вы за рулем, потому что правильным путем едете в сторону своей удачи. Раз уж так отличный день у нас с вами начинается, дальше все по накатанным, все лучше, лучше и лучше. Вы здесь на «Радио Лето» 98.9 FM. Это правильный выбор. Здесь выигрывают призы и вкусно едят. Это взаимно, абсолютно. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Поговорим с вами о том, как можно забрать свой приз.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома издания «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он был конструктивным и откровенным. Ранее Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с Трампом на будущем саммите АТС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. После атаки без экипажных катеров в ВСУ в Сочи пострадали 8 человек. 5 из них были доставлены в больницы. 3 помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура. Задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает московский «Комсомолец». ГАИ призывает водителей в Екатеринбурге быть аккуратными и внимательными за рулем. Вечером в городе произошло 2 смертельных ДТП. На улице Московской под грузовик попала женщина на электросамокате. На улице Серафимы Дерябиной столкнулись мотоцикл и Kia Cerato. В ДТП погиб байкер, пишет «Комсомольская правда». Ведутся разбирательства в обеих авариях. Водители призывают быть предельно внимательными при маневрировании, тщательно оценивать дорожную обстановку. Сегодня дорожную обстановку осложняет утренний туман. Особенно он опасен на трассах, где скорости выше. На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в Роспотребнадзоре области. Общее количество пострадавших от клещей с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек, клещевой боррелиоз в стационарах лечит 256 пострадавших. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят, в частности, Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», «The Hatters», а также Антоха МС, Нилетто, рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песниры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей, пишет областная газета. Кроме того, в год уральского рока на фестивале состоится специальный музыкальный проект «Ural Music Night». На одной сцене выступят музыканты разных поколений. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня температура составит 19-21 градус.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Радио «Лето» 98,9 FM вас приветствует веселой, позитивной, счастливой музыкой, от которой настроение улучшается, хочется творить, радоваться. Тем более до конца рабочей недели остается всего ничего. Сегодня уже четверг, 10 сентября. И у нас много всего, чего есть вам пожелать и рассказать, что именно следует и не следует делать в этот день. Ну, с точки зрения астрологии, нумерологии и тарологии. Если вы в это не верите, можете не слушать. А если верите, послушайте обязательно, потому что советы будут дельны. И буквально через несколько минут не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из горшков. Один цветок чудо не совершит. И все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. И это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе утро, мои хорошие. 9:41 в Екатеринбурге. С вами Юлия Никонорова. Желаю вам хорошего дня. И вы знаете, я когда сегодня уходила на работу, я своей собаке так сказала. Я говорю: Биби, сиди тихо, не лай, жди меня, приду, погуляем, все будет хорошо. Ну, он как будто бы все понял. И я думаю, что если бы кто-нибудь наблюдал наш диалог со стороны, он бы мог подумать, что, ну, Юля немножко сошла с ума разговаривать с собакой. На самом деле, я давно сошла с ума, и с собакой, и с кошкой я веду непринужденные беседы. Они, правда, мне пока не отвечают, но я над этим работаю. Так вот, что я вам хочу сказать. Ученые подтвердили то, что всегда знали все собака и кошка воды. Это нормально, что мы разговариваем со своими питомцами. И это не только нормально, это еще и залог нашего психического здоровья. А вообще, на самом деле, конечно, само наличие домашнего животного, будь то игуана, хомячок или канарик, оно не говорит о том, что его хозяин здоров. Но вот именно диалоги помогают нам, хозяевам домашних питомцев, сохранять свой, так скажем, потенциал своего ментального здоровья. При этом, кстати, совершенно неважно, вы сюсюкаете со своим хомячком или строго разговариваете, или рассказываете все новости. Это вообще совершенно неважно. Наши четвероногие, крылатые и прочие там перепончатокрылые друзья, они в любом случае работают с нами как настоящие психотерапевты. Поэтому говорите с ними, они вас слышат и все-все понимают, потому что вы говорите на языке любви. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9.55 в Екатеринбурге. Радио «Лето» раскочегаривает ваше настроение, потому что у нас всегда тепло. Самые лучшие наши хиты и, конечно же, отличный настрой на весь день и на всю рабочую неделю. Кстати, от рабочей-то недели осталось всего ничего, уже четверг. Вот сегодня еще потрудимся, а завтра пятница, и можно влетать на водных лыжах в выходные дни. Надеюсь, погода не подведет, ну, по крайней мере, на сегодняшний день нам обещают до 21 градусов. Как сегодня сказал один знакомый, как бы погода указывает на то, что бабы у нас на Урале ничего такие. Бабье лето ладится. Все хорошо. Милым нашим слушательницам большой привет. Прекрасным джентльменам, которые соседствуют с ним сейчас возле приемника, настроенным на 98.9 FM, тоже привет. Встретимся в следующем часу, поговорим об интересных вещах и, конечно же, спланируем все на сегодняшний день.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнера из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении Кольцова. Цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск, пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов Заксобрания партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». На сегодня синоптики обещают нам переменную облачность и небольшой дождь. Ветер будет южный – 4-9 метров в секунду. Ну а температура достигнет 21 градуса.
0: Реклама.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые,
8: Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

10:18 в Екатеринбурге. Доброго утра всем, отличного дня. В компании «Радио Лето» всегда тепло, всегда весело, хорошее настроение. Но если вам кажется, что осень неуклонно подступает и очень хочется от нее смотаться куда подальше, то должна вас порадовать, у нас в России еще есть места, где по-настоящему летний зной. Например, в Астрахани вовсю этот зной полыхает, и в ближайшие дни температура поднимется аж до 30 градусов. Кстати, прямой авиаперелет из Кольцова займет около 3 часов. Ну, на поезде, конечно, придется потратить почти 2 суток, но оно того стоит. Во-первых, Волга-матушка. Во-вторых, старинный Астраханский Кремль и прилегающие к нему живописные

0: купеческие улочки белого города. Ну и, наконец, рыбный рынок, селенские сады. Это настоящая гастрономическая достопримечательность. Туда приходят за рыбными деликатесами и той самой черной икрой. Ну и, конечно, легендарные астраханские арбузы, сахарные арбузы. Лучше всего есть именно там, где их вырастили, под жарким астраханским волжским солнцем. В общем, чем мы тут сидим? Погнали в лето!
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 10:31 в Екатеринбурге. Слушайте радио «Лето». Правильно делаете, потому что у нас всегда тепло и самые лучшие наши хиты, которые вам отличное настроение обеспечат на весь день и на всю рабочую, а также отдыхательную часть недели. Я хочу вам рассказать интересную новость, которая к нам прилетела из США. Там задержали одно таинственное создание. А вот что это за создание, что это за существо, как его задержали и что из этого всего вышло, буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

10:41 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Смотрите-ка, солнышко выглянуло, и день обещает быть просто замечательным. У нас не только хорошая, веселая наша музыка, самые классные хиты, вам известные и любимые вами, у нас еще и добрые новости. К сожалению, только мы, пожалуй, вас хорошими новостями и радуем в последнее время. Вот из США прилетела хорошая новость, представляете? Там граждане начали обращаться в полицию по поводу того, что им все чаще в утренние часы, в то время, когда они отводили своих детей в школу, стал попадаться на пути снежный человек. Понимаете? Снежный человек, наконец-то! Били Бигфут. В общем, некое мохнатое создание, покрытое шерстью с ног до головы, то и дело мелькало на улицах одного из городков штата Мэн в США. В общем, выехали полицейские, искали и таки нашли. Нашли вот этого самого мохнатого, непонятного, который сидел в центре города и, в общем, никуда ни от кого не бежал и не прятался. Как оказался просто человек в костюме, в костюме снежного человека. Вот так вот. Ну, обвинения ему не предъявили, потому что обвинять его не в чем. Граждане мирные порадовались, что опасности нет, а вот полицейские расстроились, потому что они очень хотели вписать в свое резюме такой...

10:55 в Екатеринбурге, радио «Лето» 98.9 FM. Здесь с вами и самыми лучшими хитами, которые вы так любите слушать, на полной громкости. С вами Юлия Никонорова, и я прощаюсь до завтра.

0: завтра пятница, поэтому уже сегодня это важно, начинайте созваниваться, договариваться о том, как вы будете пятничный вечер проводить со своими друзьями, близкими, приятелями, для того, чтобы не жаловаться потом, что пятница прошла стороной, и вот ничего интересного не случилось. Обязательно позаботьтесь об этом заранее. Ну, а я назначаю вам свидание на завтрашнее утро. Всем быть завтра в 7 часов. Как штык на 98.9 FM. Всего доброго и хорошей погоды на радио «Лето». Все включено,
1: шоу. Вы слушаете радио «Лето». Hey.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежскую область есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОР ГАИ. Женщина пересекла

искала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора. 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Крабе в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крабе 2 дня до 14.00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро – 99 рублей 25 копеек.

0: Мария Крэмбери в эфире «Радио Лето» подарила нам мотивацию для рабочего четверга. Давай не ждать. Да, до завершения недели осталось совсем чуть-чуть, поэтому откладывать дела на завтра не лучший вариант. Пусть лучше пятница будет приятной, но пятница где-то на горизонте. Наша реальность — четверг, 10 сентября, и яркие любимые наши хиты. Дальше с вами в эфире «Радио Лето». Я, меня зовут Саша Котов, и голоса от Звонкова.
1: Знаю,

Рабочий день он такой. Начинается с кофе и лучших намерений, а заканчивается ощущением, что снова забыл про себя. Знакомое чувство? Есть простая идея. Не после работы, не в выходные, прямо сейчас в течение дня. 10 минут на то, что нравится, голосовое сообщение другу, пару страниц любимой книги и музыка, которую давно хотели послушать. В компании «Радио Лето» наполняем рабочий процесс эмоциями. Уже скоро в эфире «Танцы минус» Ёлка и Ева Польна.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Женщина пересекала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора. 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Крабе в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крабе 2 дня до 14.00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тремифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катемирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Четверг в компании «Радио Лето» — это интересный день. Еще и не финишная прямая, но уже мысли за пределами офиса. И вот именно здесь хорошо приживаются традиции. Не глобальные, маленькие, личные. Например, кофе с корицей. Только по четвергам. Звучит несерьезно, но работает. Можно выбрать и другую. Кстати, видел, что Юля Зиверт тоже в теме. Попробуем и мы. «Беверли Хиллз» в эфире «Радио Лето».

0: делаю очистку воздуха живым комнатным растением? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из 100 горшков. Один цветок чуда не совершит, и все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. И это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Стас Пьеха и легендарный город детства в эфире «Радио Лето». А вы помните, когда эта песня прозвучала впервые? Я еще и на свет не появился в 1966 году. Эдита Пьеха исполнила его в телевизионном концерте «Весна идет», а спустя 40 лет она зазвучала голосом внука. Вот что значит преемственность поколений. Говорим Стасу спасибо и летим дальше. Мод, группа «Total» и «Градусы» — наша компания на ближайшие 10 минут. Это «Радио Лето». Здесь тепло.

Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. ФСБ сообщает о задержании россиянина, охранника посольства Британии, который собирал сведения для ВСУ. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Задержанный работник охраны посольства стал фигурантом дела о госизмене. Он, в частности, собирал фотографические и установочные данные, адреса проживания дипломатов, автомобили дипмиссии, встречи и поездки, системы обеспечения безопасности и проводимые в посольстве мероприятия, пишет РБК. В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На улице Фронтовых бригад в районе остановки Турбинный завод водитель КамАЗа не пропустил вагон. Водителя трамвая зажало в кабине. На место приехала машина реанимации. Мужчине оказывают помощь, сообщает Е1, ссылаясь на очевидцев. Из-за этого ДТП встали трамваи маршрутов 2, 7, 14 и 24. У байкера, который погиб в ДТП на улице Серафима Дерябина в Екатеринбурге накануне вечером, остались двое маленьких детей. Жена мотоциклиста рассказала порталу Е1, что муж поехал покататься после работы. Она всегда была против его увлечения. Байкеру было 35 лет, он ехал в шлеме, в защитной экипировке, но это его не спасло. По предварительным данным ГАИ, 55-летняя автоледи за рулем Kia Cerato при повороте налево не пропустила мотоцикл Suzuki. Она сказала, что не заметила байкера. ГАИ призывает водителя быть внимательными за рулем, особенно при повороте налево. Именно такие аварии часто происходят с участием мотоциклов, которые двигаются прямо. Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут два представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Виноград полезен для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. В кожуре винограда содержится много полифенолов. Вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса. Виноград также содержит калий и медь, которые участвуют в работе мышц и нервной системы, помогают поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Людям с сахарным диабетом стоит учитывать количество углеводов в винограде. Также не следует забывать о размере порций. Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут увеличивать общую калорийность питания, отмечает врач. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В эфире радио «Лето о погоде». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке.

Главный дуэт года, мощный тандем и настоящий королевский союз. Да, это все про дуэт Анна Асти и Дима Билан. На удивление, критики и слушатели приняли ребят крайне тепло, поэтому поддержка у хита «Эпилог» в масштабе всей страны колоссальная. Да, Радио Лето знает, что добавить в рабочий четверг, чтобы он звучал классно. Поэтому слушайте нас не только в FM-диапазоне, но и онлайн radioletofm.ru. Яркие, любимые наши хиты весь день с нами.

Радио «Лето». 98.9 FM.

немного летнего настроения от Эмина в эфире «Радио Лето». И, кстати, летом Эмин запустил в соцсетях интерактивный конкурс для фанатов. Победители получат возможность лично встретиться с музыкантом. Итогов еще не подводили, поэтому, если готовы, вы знаете, что делать. Ну а мы продолжаем слушать яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». С вами Саша Котов.

Как ты? Где ты? Если получили утром такое сообщение от своего начальника, значит, кто-то проспал на работу. Кстати, чаще всего это происходит именно в четверг, но проспать — это одно. Иногда весь день мучает только один вопрос — как не заснуть? Постараемся взбодрить. Это «Радио Лето». Гости из будущего — Артем Качер и группа «Лицей» — споют в ближайшее время.

0: Группа «Звери» в эфире «Радио Лето». Кстати, вы в курсе, что на следующей неделе есть возможность услышать группу «Звери» в живом исполнении и еще парочку очень классных исполнителей. На этой неделе стартует международный молодежный фестиваль. По словам организаторов, программу наполнят молодые и яркие исполнители, представляющие разнообразие музыкальных стилей. Все как в эфире «Радио Лето». Ведь слушаем только яркие, любимые наши хиты. Уже скоро наше сердечко украдет Артур Пирожков, споет группа «Инфинити», но для начала Анна Асти и Дима Билан.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

Расскажу, как Стас Пьеха. Я с тобой. Это «Радио Лето». В студии по-прежнему Саша Котов. Как и вы, уже чувствую легкую усталость, ведь мы преодолели большую часть рабочей недели. Но инерция дает нам шанс двигаться вперед. Поэтому давайте в том же темпе, с новыми силами, включаемся в рабочий процесс. Финишная прямая уже скоро. А пока хит от Мари Краймбрери. Это «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты весь день.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновения в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Е1. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в двух вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России СНИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместится возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние, но такая система не обладает собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Под яркие любимые наши хиты в нас просыпается не только желание, но и открывается второе дыхание. Это важно. Если хотим на выходные отправиться без хвостов, завершить все дела и полностью субботу и воскресенье посвятить себе, надо сделать еще один рывок. Поэтому держимся. Это «Радио Лето». С вами Саша Котов и яркие любимые наши хиты в динамиках.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Ярко звезды светили.

Яркие любимые наши хиты уже неотъемлемая часть нашего рабочего процесса. Жаль, только за это еще не доплачивают. Но мы над этим работаем. Возможно, ответ на вопрос, как монетизировать свою любовь к музыке, найдут мои коллеги. Уже скоро у микрофона Катя Савельева, а я Саша Котов. Напомню, четверг — это финальная репетиция перед выходными. И попрощаюсь. До пятницы. Дальше в эфире только яркие любимые наши хиты.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И наш с вами теперь уже совместный четверг, друзья, продолжается. Начало пятого и большая часть дел на сегодня уже позади, поэтому можно официально немножечко расслабиться и слегка похулиганить. Конечно, все в рамках приличия. Трек от Владимира Преснякова меня, собственно, вот на это вдохновил. Мы будем слушать его прямо сейчас. И пусть это станет нашим главным девизом на остаток этого дня. Все нормально. Ну и Элсу не пропустите уже через несколько минут и на радио Лето FM.ru в самом лучшем качестве.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобилях дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. В Свердловской области и Верхней Синичихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь, ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» – 21 машина. «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Перевернули новую музыкальную страницу, открывает новый час ярких любимых наших хитов Саши Воробьева на радио «Лето», а мы с вами потихонечку переключаем мысли на вечерний режим. Дальше по курсу группа «Градусы», «Бандерас» и «Звонки». Идеальная музыкальная компания, чтобы скоротать время в вечерних пробках. Но меня зовут Катя Савельева, и в ближайшие три часа мы с вами вместе в умных колонках на сайте radioletofm.ru, абсолютно везде, где есть интернет, и с тобой, Екатеринбург, как обычно, тет-а-тет проводим время вместе.

слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

тем, кто оказался в компании с яркими и любимыми нашими хитами. Только что здесь был Звонкий, приятного вечера, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Happy End ждут нас дальше. А еще «Отпетые мошенники», «Не говори мне ничего», вспомним этот хит. И Юлианна Краулова тоже появится здесь. А у нас в Екатеринбурге, да и вообще от Москвы и до Питера обновленные «Нивы Тревел» уже появились. Неплохой вариант для тех, кто любит спонтанные мини-путешествия, кстати, на выходные, куда мы с вами держим путь. Главное, да, двигаться в пятницу в хорошем настроении. Что касается авто, туда поставили более мощный мотор, 1.8, которого этой машине так не хватало для уверенных обгонов. Всем, кто в движении, отличного настроения

Вот она, музыкальная магия. Перенеслись мы с вами назад в будущее на несколько минут вместе с Иракли. Кстати, музыку к этому треку написал экс-солист группы «Премьер-министр». Ну, а мы включаем в наш турбо-режим для вечернего трафика специально продуманные 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Будем слушать в этот все еще теплый сентябрь Валерию, Диму Билана, а еще Иванушек и Мото со всей его компанией.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Фигурантом по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле в августе 2024 года, когда погибли 11 человек, запросили 9 лет колонии. Такое наказание гособвинение предлагает для мастера и двух слесарей компании «Газэкс». Для хозяйки квартиры, где произошла утечка, запросили 3 года поселения, пишет «Коммерсант». Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев, Киселева, сообщает «Ядин». В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления. «Песочницы» для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных оттепелей. Снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И я снова говорю вам добрый вечер, друзья. Четверг, пожалуй, такой приятный день недели, когда выходные уже манят, да, нас с вами. Вот буквально они за углом показываются, ну а рабочие заботы потихонечку тают буквально на глазах. Я предлагаю с вами прямо сейчас легко помахать рукой всем дневным хлопотом по трек Юлии Зиверт «Goodbye». Ну а следом наши сердца будут биться чаще от песни группы «Сплин». Настраиваемся на вечерний приятный драйв. Поехали!

0: Возвращаемся с группой «Сплин», и прежде чем услышать А-студию, дуэт Непара и Владимира Преснякова, хочу задать вам вопрос. Слово «штифель» вам, друзья, ни о чем не говорит. Если вдруг вы вспомнили шедевр «Покровские ворота», у нас с вами мысли сходятся. Через 10 минут в нашей рубрике «Вкус жизни» разберемся, что это за слово такое и почему этот инструмент стал легендой. Движемся дальше, ровных дорог и приятного настроения всем, кто слушает нас за рулем, и не только.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Прощаемся с группой «Звери». Очень скоро в нашем эфире 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. В компании с группой «Лицей» их легендарный хит «Осень» послушаем вместе. Ирина Дубцова, «Бурито» и «Винтаж» тоже на подходе. Ну и я напомню, что Екатеринбург у нас на низком старте. Город принимает 10 тысяч гостей из 190 стран мира. Масштаб буквально запредельный. Поэтому ловим момент, пока дороги свободны. И прибавляем звук. Впереди только яркие, любимые наши хиты.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожней. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». В Свердловской области и Верхней Синячихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в Департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» – 21 машина. «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85,46, евро 99,25.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Сейчас на радио «Лето» мы начали с красивой песни «Жасмин. Какое счастье!», а дальше к нам присоединяются гости из будущего — Митя Фомин и группа «Руки вверх», которая, между прочим, стала официально главным героем стадионных триумфов этого лета, побив все рекорды по проданным билетам. В общем, легендарная компания из конца 90-х снова в сборе. Меня зовут Катя Савельева. Мы ловим с вами это вечернее приятное настроение вместе и в умных колонках на сайте radioletofm.ru. И движемся дальше.
1: Как

Свежий хит «Митя Фомина» прямо сейчас на радио «Лето» до завтра. И, кстати, о свежести, друзья, через 10 минут в нашей полезной рубрике «Вкус жизни» расскажу, как сохранить эту самую свежесть на вашей кухне. Обсудим, какие контейнеры лучше всего подобрать, чтобы продукты в холодильнике не портились как можно дольше и зелень оставалась такой свежей и хрустящей. Ну а что касается музыки, само собой, она у нас самая актуальная. Мари Краймбрери, братья Гримм и Сергей Лазарев среди ярких любимых наших хитов. Слушаем дальше вместе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки Минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: прижаться крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
5: Мам!

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.